0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.
6: На

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
3: Здравствуйте! В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetta изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Ripetta Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые 3 месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз – на третьей строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь 4-е место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Да, запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон ведут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5 года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык как иностранный внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetta изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Ripetta Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Осенью, конечно же, подумаем про более модную и серьезную обувь. А сегодня все должно быть максимально легко. Пятница будет жаркой. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Днем переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 29.31.
2: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. На часах 7.13. В центре города плюс 22 градуса. И даже в такое теплое утро можно еще найти свежесть и просто порадоваться прекрасной долгожданной пятнице. Вообще все дни на неделе хороши, кроме разве что воскресенье и то вечера, потому что потом наступает понедельник. Однако не будем торопить события, будем получить удовольствие от сегодняшней долгожданной пятницы, финала недели и пятницы жаркой во всех смыслах. Сегодня до плюс 31, возможен кратковременный дождь, а кому из знаков зодиака повезет сегодня больше всех, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
10: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
11: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5%. 109,99 за 300 граммов. Батончик «Пикник Биг». 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
15: Реклама «Дом культурный». ОАЭ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. В целом движение, конечно, рабочее. Пробок практически нет, но уже появляются первые затруднения на Победы. От 43 октября до Бакинских комиссаров и на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: радиусе с вами. Недавно эту песню вживую можно было услышать в исполнении Антохи МС. Он приезжал с концертом и еще приедет, причем в самое ближайшее время. Если интересуетесь культурными событиями, будем держать вас в курсе. 7.21 в Екатеринбурге, в центре плюс 22, сегодня днем до плюс 31. Сейчас на радиусе гороскоп на сегодняшнюю пятницу, 24 июля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе, ваша практичность, хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем, хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
0: Надеюсь, вы уже готовы встретиться с прекрасным через 3 минуты на радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.25 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса днем до плюс 31. А сейчас на Радио Си окунемся в прохладу музеев.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанные в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
0: Буквально на днях был в одном, кстати, ресторане. Так вот, там на стене висят большие картины. Чувствуешь себя почти как в музее, но очень вкусно. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
8: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
9: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 7:32 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса днем до плюс 31. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Цена нефти Brent в четверг превысила отметку $100 за баррель впервые с мая. Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за опасений блокировки поставок через Ормузский пролив, а также через Красное море. В этом году в Свердловской области почти вдвое выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Таковых 289 человек. Об этом рассказали Минобразование региона. Не сдали ЕГЭ в этом году 232 человека. В сентябре их ожидает пересдача. В Екатеринбурге сегодня поздно вечером на 2 часа перекроют участок улицы Архангела Михаила от Репина до улицы Юрия Исламова. Там пройдет ночной забег в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Ограничения будут действовать с 22:00 до 23:50, сообщили в мэрии. Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%, сообщает телеграм-канал ШОТ. Одно из самых популярных мест – горный комплекс Цей. А также туристы едут на Медограбинское озеро, где провела свадьбу блогер Ида Галич. Также в республику едут ради природы и осетинских пирогов. Людмила Гусева, Радио Си.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 23 градуса, сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, подобно тому, что был вчера. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31. В Первоуральске плюс 27-29, в Новоуральске, в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
5: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
6: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня финал недели, который состоится при очень жаркой погоде. В центре города плюс 23 градуса, днем до плюс 31. Как ученые относились к первым метеоритам, которые прилетали на Землю? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. Сегодня в Кировском сыр российский «Казмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
3: 0+. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Пробка на Бакинских комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль Ленина в сторону УПИ, и еще собирается транспорт на Космонавтов из центра.
1: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
5: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
6: Глазурит. Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: Радио Си. 103,7 FM.

0: На радио Си то самое «нет», которое может означать все, что угодно. В Эктемурге без 15,8, в центре плюс 23, днем до плюс 31. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:54 в центре Екатеринбурга. Плюс 23 сегодня днем, да, плюс 31. У нас 5 минут до новостей, а в новостях есть что рассказать. Через минуту музыка, понятная без слов, и мелодия песни «Горько-сладкая симфония» на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
4: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
4: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
4: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
8: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23. Сегодня днем до плюс 31. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Масштабная энергоавария оставила без электричества Грузию и Абхазию. Блэкаут затронул Тбилиси, Батуми и большинство регионов Грузии. В столице этой республики перестали работать светофоры и уличное освещение. Электричество также отключилось и по всей Абхазии. В Минэнерго республики предварительно назвали причиной системную аварию на Ингурской ГЭС. В Абхазии уже начали восстанавливать электроснабжение. При этом власти Грузии причину сбоя пока официально не называют, пишут федеральные ленты. Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборелиоз выявляют практически в каждом втором случае. Об этом пишет агентство ЕАН. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах региона. Больше всего обращений пока зафиксировали в Ивдельском, Алапаевском, Пышминском и Ирбитском районах. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%.

0: Музыка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
1: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31.
0: Реклама.
2: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
3: Чего?
2: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
3: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
2: Потому что лето слишком короткое.
3: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас узнаем, в какой стране с помощью настольной игры можно получить автомобильные права. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила просты. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 24 июля, на часах 8:12, в центре Екатеринбурга плюс 23. Минут через 10 на Радио Си поговорим про самые красивые рестораны мира. А еще поиграем в день рождения каждый день и разыграем сертификат в сеть пиццерий. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103,7.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: И Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженое. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Пробок немного добавилось, но все они пока небольшие. На Бакинских комиссаров от Ярославской до Космонавтов, на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Ну а самая крупная пробка сейчас на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Самая загруженная магистраль Ленина в сторону УПИ.
5: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио СИ «Золотые хиты» на часах 8.21 в центре Екатеринбурга плюс 23. На Радио СИ начинается игра «День рождения». Каждый день. Сейчас мы определяем играющую дату. И если это будет ваш день рождения, дозвонитесь быстрее всех. Телефон Радио СИ 235-103.7 и получите сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 30 января. Скорее набирайте 235-103.7 в игре 30 января. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон Радио СИ 235-103.7. А сейчас на Радио СИ и вкусно, и красиво нам сделает Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу три ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот три из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Nobu One Zaabil. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
0: Это чтобы рот от изумления открывался еще до начала еды. В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 23, сегодня днем до плюс 31, и кратковременный дождь где-то ближе к вечеру. Радио СИ с вами, доброе утро, хорошей пятницы.
4: Реклама.
5: Ого, а что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
13: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
15: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
16: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: На радио Си Оливия 1, песня So Easy. Вот даже Оливия 1 знает, что все очень просто в игре «День рождения» каждый день на радио Си. По будням в 8:20 мы определяем играющую дату. Если это ваш день рождения, дозванивайтесь и получаете хороший приз. Сегодня с нами играет Алексей Ильиных.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравьте меня с днем рождения.
0: Поздравляю. С удовольствием. Алексей, здорово, что уже в пятницу с утра, в такую жаркую пятницу, настроение прекрасное.
1: Ну, это хорошо.
0: У вас.
1: Это вам спасибо.
0: Это всегда пожалуйста. Так, у вас план на выходные уже есть?
1: Ну, я думаю, мы найдем.
0: Особенно, когда погода позволяет, да?
1: Да, это хорошо. Да. Угу. Погода сейчас очень хорошо у нас в городе.
0: А чем вообще занимаетесь? Чего делаете?
1: Ну, готовлюсь к отпуску.
0: Ух ты, еще и отпуск на носу. Ну, да. У вас полный набор поводов для радости. И еще сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Поздравляю вас.
1: А, спасибо большое. Радио Си, хорошее радио.
2: Спасибо огромное. Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: Да, мы еще обязательно поиграем в день рождения каждый день, но уже после выходных в понедельник в 8:20. На часах 8:29, сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Здравствуйте. Евросоюз ввел рекордные за последние 4 года санкции. В список попали российские политики, включая помощника президента Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Всего санкции введены против 48 граждан и 170 организаций. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике. На стадионе «Калининец» в четверг собрались 800 атлетов со всей страны. В первый день соревнований в некоторых видах уже состоялись финалы. Чемпионат России будет идти до 26 июля. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в июне составила более 23 тысяч рублей. Самая большая пенсия, по данным соцфонда, на Чукотке – 42 тысячи, а самая маленькая в Дагестане – около 19 тысяч. Средняя пенсия по России в июне составила 25 тысяч рублей. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ООО «СЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре Екатеринбурга пока плюс 23. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31. В Каменске-Уральском до плюс 30, в Асбесте плюс 27-29, в Полевском плюс 26-28.
3: Реклама.
6: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошая пятница. Сегодня 24 июля, на часах без 29, в центре города плюс 24 градуса. Минут через 5 на Радио Си поговорим про город, в который из Екатеринбурга добраться сложно, но можно, и оно того стоит. И этот город находится в обновленном списке 7 чудес света. Речь пойдет про Мачу-Пикчу.
1: Реклама.

0: Социальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31.07.2026 года.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
7: В Монетке качество на высоте. Вафли правильное решение. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: На радио «Сия» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на космонавтов от Заречной до Бакинска-Эмиссаров. На Шевской от Тепличной до космонавтов. На космонавтов от Индустрии до Бакинска-Эмиссаров. На Шварца от Кристинского до бульвара архитектора Малахова. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали. Восточная в сторону ЖД вокзала, космонавтов из центра, Ленина в сторону УПИ.
11: Реклама.
12: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
13: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
12: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
13: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
14: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 8:47 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса днем до плюс 31. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «Старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 8.54, в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Через неделю начнется август, и с этим связано еще и отмечание Дня города Екатеринбурга. Вот про очередные ограничения продажи алкоголя в Екатеринбурге и августовский звездопад Персеиды в новостях на Радио Си через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости. В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
4: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 24 градуса днем до плюс 31. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Санкт-Петербург и Ленинградскую область сегодня атаковали беспилотники. Один из ударов пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил утром в пятницу губернатор северной столицы Александр Беглов. В настоящее время идет ликвидация последствий, сказано в его сообщении. Других подробностей удара беспилотника он не привел. Также федеральные ленты пишут об эвакуации двух терминалов Wildberries, которые расположены в Ленобласти. Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. К этой минуте ограничения сняты. Тем временем ограничения на продажу алкоголя вернутся в центр Екатеринбурга уже на следующей неделе. Ограничения будут действовать 31 июля, а также 1, 2, 8 и 15 августа. Наибольшую территорию сухой закон охватит 1 числа в день города. Спиртное не будут продавать в районе площади Российской армии, в центре от Мускомедии до Храма на Крови и Литературного квартала, а также на улицах вокруг Екатеринбург-арены, стадиона «Динамо», городского пруда и исторического сквера. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение

0: будут сопровождать Нептун, Сатурн, а также Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария. Начинать наблюдение можно будет с половины 10 вечера по Москве. Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Реклама.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31.
1: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 24 июля. В центре города плюс 25, днем до плюс 31. У нас 5 минут гороскопа на сегодняшнюю пятницу, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. Среди тех, кто сейчас в браке, у каждого

0: 10-го это появилось уже на первом свидании. О чем мы сегодня говорим, как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Среди тех, кто сейчас в браке, у каждого 10-го это появилось уже на первом свидании. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
7: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинский проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка. На Космонавтов от Заречной до Бакинских комиссаров. На Шевской от Тепличной до Космонавтов. На Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. И на машины от Чёрса до Фурманова. Самые загруженные магистрали Ленина в обе стороны. Восточная в сторону ЖД вокзала. Космонавтов из центра.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого это появилось уже на первом свидании. Телефон Радио Си 235-1037. Что же у каждого десятого появилось на первом свидании среди тех, кто сейчас в браке? Что скажете вы?
1: Это появилось, скорее всего, номер телефона друг друга.
0: Ого! А до этого как связывались? Не номер телефона, но мысли хорошие. Спасибо. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Я думаю, что это кольцо.
0: Прямо на первом свидании?
2: Ну, все может быть.
0: А у вас как было? На каком свидании вы получили колечко?
2: Ой, да я уж не помню.
0: Ну, не на первом, наверное.
2: Не на первом, да.
0: Угу. Ну, пока нет, не кольцо. Спасибо. Еще набирайте, спасибо вам. Пока что ни кольцо и ни номер телефона. Пока далеко. 235-103.7, телефон Радио Си. Звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Лена, день может закончиться непредвиденными расходами. Возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы. Срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы. Дождитесь новостей. Там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки. Возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы. Из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы. Напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
0: Сегодня с самого утра на Радио Си говорим про красоту, и уже через пару минут на Радио Си поговорим про самые красивые музеи мира.

0: радиосе с вами. Доброе утро, на часах 9:20. Разгадываем невероятный вопрос на радиосе. Среди тех, кто сейчас в браке, вот сейчас в браке, у каждого десятого это появилось уже на первом свидании. О чем мы говорим? 235-103-7, телефон радиоси.
1: Мы бы хотели попробовать отгадать невероятный вопрос.
0: Пробуем. Давайте ваш вариант.
1: И наш вариант такой – это влюбленность.
0: А, влюбленность?
1: Да.
0: На первом свидании появилась влюбленность. Слушайте, да это уже теплее. По крайней мере, это не номер телефона, не кольцо.
1: Так. То есть это какие-то чувства, да?
0: Это что-то нематериальное. Давайте так скажу.
1: Нематериальное.
0: Угу. Раз уж...
1: Симпатия.
0: Не совсем.
1: Не совсем.
0: Еще давайте.
1: Симпатия.
0: Влюбленность, симпатия. Отлично идете.
1: Уважение.
0: Уважение. Ух ты, ничего себе. Ладно, давайте еще накидывайте.
1: Еще давайте. Ну, желание, например, не знаю, поцеловать.
0: Вокруг да около.
1: Феромоны.
0: Феромоны почувствовали на первом свидании. Тоже мимо. Пока нет, не угадали.
1: Ладно, будем дальше думать.
0: Звоните, спасибо вам. 235-103-7, телефон Радио ИСИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
0: Буквально на днях был в одном екатеринбургском ресторане, где во всю стену огромные картины, даже как-то было неловко в присутствии таких картин есть. Но пицца, конечно, там вкусная. Радио ИСИ с вами. Доброе утро, хорошей пятницы.
2: Реклама.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9:28. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Сегодня пятница, финал недели и традиционный день свадеб. И вот среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого это появилось уже на первом свидании. О чем мы говорим? Мы говорим о чем-то нематериальном, поэтому ни кольца, ни номера телефонов. Какие-то вот мысли появляются на первом свидании, это мы уже выяснили. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Возможно, это ощущение, что перед человеком будущий супруг или супруга.
0: То есть на первом свидании появляются мысли...
1: Ну, может быть.
0: Что с этим человеком можно...
1: Можно прожить всю жизнь.
0: Можно создать семью.
1: Да.
0: Потому что это мысли среди тех, кто сейчас уже в браке. И это правильный ответ. Разгадали.
1: Ура!
0: Невероятный вопрос. Да. Как вас зовут?
1: Спасибо, меня зовут Даша.
0: Даша, вы в браке?
1: К сожалению, нет.
0: Даша, чем занимаетесь вообще?
1: Воспитываю ребенка, сейчас ягоды собираю.
0: Ягоды? Ничего себе.
1: Да,
0: а где вы? Вы в лесу где-то?
1: Да, да.
0: Как вы удачно, а как вы Радио Си слушаете в лесу?
1: А ловит.
0: Ну, вы как настоящий ягодник, места свои не раскрываете никому.
1: Конечно, нет.
0: Ну, ладно, тогда спрашивать не буду лишний раз. Даша, зато вас поздравлю с тем, что вы разгадали невероятный вопрос на Радио Си и получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Спасибо большое. А я, Дарья Кузнецова с ЖБИ, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Порядка 50 рейсов задержано в аэропорту Пулково к утру пятницы. 15 самолетов уже ждут с запасных аэродромов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Ранее власти Ленобласти сообщили о массированной атаке беспилотников, которую отражали минувшей ночью. Средства ПВО сбили не менее 59 дронов. На трассе М-12 в Свердловской области погиб мотоциклист. Как сообщили в госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «Лифан» при перестроении не пропустил попутный мотоцикл «Хонда». Мотоциклист от полученных травм погиб. На месте ДТП продолжают работу сотрудники дорожно-патрульной службы. Россиянам напомнили, какие данные нельзя сообщать незнакомцам. Это коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. В МВД добавили, что телефонные мошенники по-прежнему звонят своим жертвам, представляясь силовиками и предлагают перевести деньги на безопасные счета. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31. В Первоуральске плюс 27-29. В Краснотурьинске, в Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 26-28.
3: Реклама.
4: Я в магазине. Тебе что-то взять?
5: Вечерний Екатеринбург.
4: Может, что-то новое?
5: Нет, Вечерний Екатеринбург.
4: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
6: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
7: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике. Мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. На часах 9:39 и буквально минут 10 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выяснили, что оказывается среди тех, кто сейчас в браке, у каждого десятого на первом свидании уже появились мысли о том, что с этим человеком можно создать семью. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать после выходных с 9 до 10.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
8: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. На Шевской от Тепличной до Космонавтов. На Амундсена от Бардина до Объездной. И на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Космонавтов из центра. Ленина в сторону УПИ. Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
9: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
10: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
9: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
10: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.46. В Екатеринбурге в центре города плюс 25, днем до плюс 31. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, как ученые относились к первым метеоритам. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио Си.

0: Радиосе с вами на часах 9.57. Через пару минут на Радиосе в новостях уже про вторую магнитную бурю июля. А еще про то, что продолжаются поиски жениха для бегемота в зоопарке Екатеринбурга. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 25. Днем до плюс 31. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уголовное дело завели в Каменске-Уральском после гибели мужчины во время сплава. По данным регионального управления СКР, днем 22 июля 5 лодок с туристами перевернулись на пороге на реке Исеть. У мужчины, который погиб, не было спас-жилета. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом пишет «Коммерсант Урал». Как сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, после происшествия на Исети в полицию обратилась спутница погибшего сплавщика. Мужчину ищут. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новое место. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны будет запущена сеть кадровых центров «Работа России». Жениха для карликового бегемота Евы из зоопарка Екатеринбурга продолжат искать в Индии. Как рассказали представители зверинца на пресс-конференции, куратор животного рекомендовал пару из Чехии, однако этим планам пока мешают санкции. В обозримой перспективе представители зоопарка Екатеринбурга отправятся в Индию на конференцию Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Там поиски пары для Евы продолжат. В это же время в зоопарке уже сформировали пары для выдр, капибар и белоплечих орланов. И в планах создания еще двух семей. На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень. Подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 25. Сегодня в течение дня переменная облачность, кратковременный дождь. Ближе к вечеру ветер.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Парацельс.
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте «Наш медицинский центр Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Си с вами. Сейчас узнаем, где, играя в настольные игры, можно получить автомобильные права. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила просты. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, сегодня 24 июля и впереди два жарких, солнечных и сухих выходных. Минут через 10 на Радио Си поговорим про самые красивые рестораны мира. Через минуту очень красивая песня Умы Турман «Проститься» на Радио Си.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты, яркие соревнования и рекорды, гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 10:22 в центре Екатеринбурга, плюс 26 градусов. Сегодня пятница, будет жарко, а самое главное, что выходные будут тоже солнечными, сухими, а не дождливыми, как были в прошлый раз. Впереди у нас Милен Фармер, ее новая песня, а сейчас на Радио «Си» с нами Катя Григорьева и самые интересные рестораны.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находится в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу три ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот три из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Nobu One Zaabil. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
0: Красивый ресторан – это, конечно, хорошо и приятно, но когда жаришь шашлычок где-нибудь на берегу красивой речки, да что я объясняю. Впереди прекрасные выходные, хорошей нам всем пятницы на Радио «Си».

0: Радио «Си» — музыка, которую мы любим. Половина 11-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. Впереди у нас Мика, Relax, Take It Easy. А сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Склады компании Wildberries загорелись в Ленобласти в результате атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, 3 человека пострадали. Состояние их средне-тяжелое, пострадавшие госпитализированы, пишет агентство ТАСС. Атакованные терминалы расположены во Всеволожском районе. Жители Свердловской области активно строятся за городом. По данным Росреестра, в июне на территории региона достроили и поставили на кадастровый учет около 800 частных домов. Это 82 тысячи квадратных метров. В ведомстве напомнили, что постановка на кадастровый учет объектов ИЖС необходима для законного использования жилья, пишет «Деловой квартал». Педагоги попросили родителей не начинать подготовку школьников к ЕГЭ с первого класса. Причиной подобного является исключительно родительская тревога. Чрезмерное давление уничтожает самостоятельность и лишает ребенка любви к учебе. Если под подготовкой понимать бесконечных репетиторов, это тревожный сигнал, заявили газете «Ру-эксперты». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительно при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре Екатеринбурга плюс 27, днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31. В Каменске-Уральском плюс 28-30, в Асбесте плюс 27-29, в Полевском плюс 26-28.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: на радио ИСИ ДДТ с песней «Ветер». Сегодня даже легкий ветерок оказывается весьма кстати. На часах 10:42, в центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня пятница, 24 июля. Минут через 5 на радио ИСИ поговорим про один город, который сейчас входит в список 7 чудес, новых чудес света. Город, в который из Екатеринбурга добраться сложно, но в принципе можно, и оно того стоит. Город Мачу-Пикчу.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Сыр-сюрприз!

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

0: на радиосе Белов и песня «Револьвер». 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Впереди у нас песня, которая звучит на радиосе не слишком часто, но заслуживает отдельного внимания. Это Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье «Барселона». А прямо сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «Старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио «Си».

Радио СИ, 103,7 FM, 10 часов 56 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. Через 3 минуты на Радио СИ в новостях про россиян, которые в соцсетях выдают желаемое за действительное, и про паводок в Сысертском районе. А сейчас на Радио СИ музыка, понятная без слов.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека и их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. В Верхней Сысерти из-за паводка отменили последнюю смену в детском лагере. Сообщение появилось вечером 23 июля в соцсетях. Руководство лагеря отменило пятую смену, уточнив, что снова детское учреждение примет школьников только летом 2027 года. Причиной отмены названо затопление на территории лагеря. В комментариях под сообщением родители удивляются, что смены не отменяли и не прерывали, когда в Свердловскую область ливни только пришли. Об этом пишет портал Е1. Добавлю, паводковая обстановка в Сысертском районе обострилась в начале этой недели. О закрытии также объявил парк «Бажовские места». Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон. Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Реклама.

0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата-печка». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 29-31.
1: Реклама.
2: Давай заедем в «Злата-печка».
1: Конечно.
2: Что возьмем сегодня?
1: Фирменный пирог.

0: таких песнях на радио Си очень много летнего настроения, а летнее настроение с нами и сегодня, и в предстоящие выходные. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Сегодня 24 июля. На часах 11.11, в центре плюс 27. Впереди у нас небольшой музыкальный нон-стоп, уже скоро Дермот Кеннеди с песней «Kiss Me». И буквально через минуту Линда «Никогда» на радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпич. Кирпичный завод.
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: радио «Си Плазма», «Take My Love», 11:29 на часах, в центре Екатеринбурга плюс 28, и сегодня еще потеплее до плюс 31. Впереди у нас Селин Дион с песней «Бонжур, пардон, мерси», а сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Евросоюз ввел рекордные за последние 4 года санкции. В список попали российские политики, включая помощника президента Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Всего санкции введены против 48 граждан и 170 организаций. Чемпионат России по легкой атлетике пришел в центр Екатеринбурга. В историческом сквере установили гигантскую надувную фигуру атлета. Фото публикует портал Е1. Еще 2 надувные фигуры после церемонии открытия остались на стадионе «Калининец». Напомню, соревнования в рамках чемпионата будут идти до воскресенья. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума. Показатель сейчас составляет 2,1%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Ранее власти неоднократно заявляли, что уровень безработицы в России один из самых низких среди промышленно развитых стран. Александра Короткова, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 28. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь. Ближе к вечеру, примерно как вчера. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си Фидер и Лис с песней «Goodbye». А мы уже готовы поприветствовать тройку песен золотой коллекции в Екатеринбурге без 15.12, и золотая коллекция вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Элли Голдинг, Beloved и уже скоро Bad Boys Blue, You're a Woman.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: на радио Си, Элли Голдинг, Love Me Like You Do в золотой коллекции часа. 11.58 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами после выходных, а сегодня с 12 на радио Си с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Петербурге, а также Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике Парацельс позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез.
5: Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня Парацельс.
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: изучать богословие и философию, это вам не шутки, ну а 6 лет в мужском монастыре и вовсе поражающий воображение факт. Это Майкл Патрик Келли на радио СИХ, «Золотые хиты» и не только, 12.13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Прямо по курсу у нас горячая десятка Анны Романовой и через минуту Илья Лагутенко, невеста на радио СИ.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
7: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Вместе. Ну и мы вместе с Радио Си настраиваемся на выходные в компании любимой музыки. Мумий-тролль, Невеста, 12-18, Тедди Свимс на очереди. Сейчас на Радио Си Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Лаванда».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда узколистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний, вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Удивительный персонаж, сумевший добиться феноменального успеха не только на музыкальном, но и на кинопоприще. Это Адриано Челентано на Радио 7 «Золотые хиты». 12:32 в Екатеринбурге. На очереди у нас Элис Шука. Сейчас на Радио 7 новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Эксперты рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки Банка России. Подобные действия повлекут стремительное перераспределение богатства, что подорвет доверие к финансовой системе и может ее разрушить, пишет Лента.ру. Сегодня ЦБ проведет заседание по вопросу ключевой ставки. Ранее бизнес просил регулятора продолжить политику снижения. Из Екатеринбурга будет проще улететь на отдых в Турцию. Авиакомпания «Азур Эйр» увеличит количество рейсов из уральской столицы в Анталью до 4 раз в неделю. Дополнительные вылеты начнут выполнять уже с понедельника, 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кольцова. На Камчатке в поселке Ключи зафиксировали пеплопад. Он вызван извержением вулкана Шевелуч. Ранее вулканологи сообщали, что утром в пятницу вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров. Это самый северный действующий вулкан Камчатки, от которого до поселка Ключи меньше 50 километров. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В субботу нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременные дожди, грозы, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 17 до 19 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 32.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12:42 в Екатеринбурге. Прекрасный всем нам пятницы в компании «Радио Си». Погода вроде бы не подкачала, и выходные тоже обещают быть яркими. Впереди на «Радио Си» тройки хитов золотой коллекции: Робби Уильямс, «Road to Mandalay», Натали Имбруглия, «Torn». И в самом начале Билли Джоэл и «Matter of Trust» через минуту на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
8: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Одна из любимейших песен Робби Вильямса по собственному признанию «Road to Mandalay» в золотой коллекции «Радио 7». 12:55 в Екатеринбурге. Впереди у нас новости. Сразу после пятерка лучших песен о любви. На старте «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad» и «Музыка, понятная без слов». Через минуту на «Радио 7» «The Course», «Rebel Heart».
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели, а?

0: магазинов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 13.01. Это радио СИМ на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. В Екатеринбурге пешеход погиб из-за ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и дальше пытается перебегать пустую встречную. В этот момент его избивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте аварии. Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Авария произошла сегодня на улице Крауля. Погода в Екатеринбурге продолжает ставить рекорды. Четверг оказался самым теплым 23 июля за последние 18 лет. Среднесуточная температура поднялась чуть выше плюс 24 градусов, а дневной максимум составил плюс 31. Жарче всего в четверг было в Туринске и Красноуфимске – плюс 31 и плюс 35,5. Сегодня жара, принесенная антициклоном, продолжит усиливаться. В пятницу и субботу в прогнозах для Екатеринбурга и Свердловской области также обозначены дожди и грозы. А самым жарким в Екатеринбурге будет предстоящий понедельник. 27 июля температура достигнет плюс 35, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: И о погоде на Радио Сия. В субботу, 25 июля, нас ждет переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 30-32.
2: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
3: На Радио Си 5 песен о любви.
0: В сегодняшнем сборнике кавер Careless Whisper, Train и Kenny G, Джо Дассен, Атуа и Ёлка, No Doubt, Don't Speak и в самом начале Sunrise Avenue в пятерке лучших песен о любви на Радио Си.

0: Хорошо, знакомая история на новый лад. Трейн и Кенниджи в пятерке лучших песен о любви на Радио 7. 13:23 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного предвыходного настроения и, конечно, отличной пятницы. Сплин, мое сердце, впереди уже через минуту. Энья, это Радио 7.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно. Проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
9: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге. 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: а наш с вами сердце напротив бьется в ускоренном ритме, в предвкушении прекрасных, ярких летних выходных в компании «Радиоси». Разумеется, здесь хорошо всегда, 13.32 в Екатеринбурге. Клен Карусел с нами, далее «Райт». Сейчас на «Радиоси» новости коротко.
1: Здравствуйте. В Татарстане устанавливают личности водителей и пассажиров, погибших в тяжелом ДТП в Зеленодольске. В машине, которая врезалась в дерево и загорелась, ехали 7 человек, 6 погибли. В больнице единственный выживший, 15-летний школьник. Из-за шокового состояния он не называет имя водителя. В день города в Екатеринбурге будут действовать ограничения для электросамокатов. СИМами нельзя будет воспользоваться в районе основных праздничных площадок. Это исторический сквер, набережная городского пруда и центральные улицы. Ограничения будут действовать с 8 утра 1 августа и до 5 утра 2 числа, пишет «Новый день». Калининград потерял 10-ю часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70%. В туркомпаниях отмечают, что тренда Калининграда как морского курорта нет. Александра Короткова, Радио Си.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». На завтра нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 17 до 19 тепла. Днем в Екатеринбурге плюс 30-32.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое «Вечерний Екатеринбург», но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: «Вечерний Екатеринбург» в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Радио Си. Мы всегда онлайн.

0: Константин Никольский на Радио Си, там, где музыка, прежде всего, радость по поводу скорого завершения рабочей недели, и золотая коллекция ждет нас впереди. Duke Dumont, Ocean Drive, ATB, Summer. В самом начале Murray Head, «Одна ночь в Бангкоке» на Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Он и она.
2: Гармония любви.
1: Он, она и...
2: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: И Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Одна из песен, которая особенно приятно мчать на автомобиле куда-нибудь в закат. Duke Dumont Ocean Drive в золотой коллекции Радио 7. 13:56. Мы ждем новостей. Еще впереди Роберт Майлз, Фейбл. И музыка понятная без слов на Радио 7. Через минуту Вангелис, огненные колесницы.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная, 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
7: 0+. 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 14.01. Это радио СИМ на 103.7 FM с новостями. Александра Краткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень, подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Реклама.

0: привит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Спонсор прогноза погоды на радио СИП — Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка». В субботу нам пообещали переменную облачность, вероятны дожди с грозами, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 32 тепла.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Злата Печка». Вкус, который собирает вместе.
0: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Miley Cyrus Flowers на Радио Си. Вместе мы ловим и запоминаем лучшие моменты лета в компании любимой музыки. 14:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Отличный всем нам пятницы. Оливия Дин, So Easy впереди. Через минуту Александр Маршал на Радио Си.
1: Реклама.

0: Сыртаки, твое греческое настроение.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9585.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Оливия Динсоу Изи на радио Си. Золотые хиты и то, что в моде. 24 июля уже на календаре. Оказывается, сегодня отмечается Международный день заботы о себе. И, наверное, пятница – наилучший день для того, чтобы выделить время себе любимым. 14:21 тем временем на часах. Леди Гага впереди, папарацци. И через минуту на радио Си Рик Астли.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт.

0: Половина третьего на часах. Вы слушаете Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. Ну и, конечно, в пятницу в особенном радостно. Шон Мендес, Камила Кабелло, далее Сеньорита. Сейчас на Радио Си новости. Коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. В Ассоциации туроператоров России не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций. Накануне Евросоюз распространил ограничения на некоторые аэропорты. В АТОР уточнили, что санкции касаются только юридических и физлиц, которые находятся под юрисдикцией стран Евросоюза, пишет Интерфакс. Свердловскую область предупредили об аномальной жаре. Температура в регионе в период с 25 по 29 июля вырастет до плюс 38 градусов. Рассылка оповещений РСЧС региона идет в соцсетях, а также с помощью СМС-сообщений. В Астане впервые состоялся полет аэротакси, об этом сообщает агентство ТАСС. Время полета составило 10 минут. В ходе маневрирования летательный аппарат преодолел дистанцию в 2 километра и 400 метров, совершив таким образом два круга. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В субботу синоптики обещают нам переменную облачность, кратковременные дожди с грозами, ветер неустойчивый, слабый, этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 32 тепла.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Джейсон Донован на радио Си. Хорошей всем пятницы. Здесь, как всегда, меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция ждет нас впереди. На этот раз в сборнике «Час Дэнни Трис», «If Only You», «Madonna», «You'll See». И в самом начале, через минуту, Майкл Джексон, «Smooth Criminal» на радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Бергерки – твое греческое настроение.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: 2007 год. В золотой коллекции радио Сия Дэнни Эфирис. 14:59. Скоро новости. Джеймс Блант, You're Beautiful. И музыка, понятная без слов. Джорджо Моредер, мелодии из фильма Flashdance. Спонсор инструментальной музыки на радио СИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 15.02 в Екатеринбурге. Радио СИ на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза, Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Капца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Пауса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Пауса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». На завтра нам обещают переменную облачность, днем кратковременный дождь, грозы, а ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 32 тепла.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс». Навекулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радуемся лету, скорому окончанию трудовой недели, немного подустав от жары. Кстати, синоптики обещают нам в ближайшие несколько дней в некоторых районах Свердловской области аж до плюс 38. Надеюсь, что переживем. 15:13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас Хакан Акуш, I Can Be. И уже вот-вот ДДТ на Радио Си.
1: Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: 19:22 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сиа. В нашей компании завершение рабочей недели непременно будет максимально продуктивным. Доминик Джокер с нами далее. Если ты со мной, и уже через минуту Рой Орбисон на Радио Сиа.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
0: 103.7 FM. Радио 7.

0: Половина четвертого на часах. В компании «Радио Си» время летит незаметно. Между тем, дела делаются, задачи решаются, а выходные приближаются. Из музыки у нас впереди One Republic, Need Your Love. А сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Здравствуйте. Эксперты рассказали, к чему приведет быстрое снижение ключевой ставки Банка России. Подобные действия регулятора повлекут стремительное перераспределение богатства, что подорвет доверие к финансовой системе и даже может ее разрушить. Об этом пишет Лента.ру. Сегодня ЦБ на заседании вернется к вопросу размера ключевой ставки. Ранее бизнес просил регулятора продолжить политику снижения. Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в конце августа. Участие в нем примут представители киноиндустрии, моды, анимации, а также IT и арт-индустрии. Площадками фестиваля в том числе станут киноконцертный театр «Космос» и кластеры «Домна» и «Салют». В Госдуме озвучили статистику по приватизации жилья в 90-е и 2000-е годы. Было заключено 32 миллиона договоров, об этом пишет «Интерфакс». При этом число договоров о приватизации предприятий составило всего около 150 тысяч, подчеркнули депутаты. Александра Короткова, «Радио Си».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Си» ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». На завтра нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 32 тепла.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое «Вечерний Екатеринбург», но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: «Вечерний Екатеринбург» в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: Пол Маккартни и одна из его популярнейших сольных работ 90-х «Hope of Deliverance» на радио 7, там, где музыка прежде всего. 15:43 в Екатеринбурге. Впереди у нас золотая коллекция в тройке часа «London Beat», «Where Are You», «Живаго», «Celebrate the Love» и в самом начале «Black Wonderful Life» на радио 7.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль — ваш отдых с пользой для здоровья.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: В золотой коллекции радио Си песни, которым мы рады вновь и вновь, это London Beat 1557. Скоро новости, Cher, Believe и музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жар, «Магнитные поля», часть вторая. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 16.01, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу.
1: Добрый день. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на прошлом заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны с разовыми факторами. Это цитата. Нынешнее снижение символизирует буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. В Свердловской области на сегодня более 400 человек эвакуировали из зон паводка, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется. За сутки вода ушла с территории 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует 5 пунктов временного размещения в Ирбите и Ирбитском округе, Камышлове, Серовском округе. На ликвидации последствий паводка работает почти 550 человек и 160 единиц техники, пишет «Коммерсант». Первоуральск временно возглавил бывший полицейский. Губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы города Дениса Полякова. Он родился в Дегтярске в 81 году, окончил Уральский юридический институт МВД, карьеру начинал в полиции, дослужился до подполковника. С 13 по 15 годы был начальником полиции Ревды. Затем перешел на муниципальную службу, работал в Ревдинском производственном объединении ЖКХ. С 2019 года замглавы Первоуральска по жилищно-коммунальному хозяйству. Как напоминает «Новый день», прежнего мэра Первоуральска Игоря Капца на этой неделе уволил губернатор. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей. Еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, сообщает агентство ТАСС. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Доллар 78.40, евро 89.44.
0: И о погоде на радио Си. На завтра нам пообещали переменную облачность, днем кратковременный дождь, гроза, а ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 32 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, в компании которой с удовольствием предвкушаем выходные и надеемся, что все задуманное обязательно получится. 16.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Длинный музыкальный микс ждет нас впереди. Кавер «На заре» и «Марчиба», «FR David Girl» и новая песня «Милен Фармер». Через минуту «Дискотека Авария». Это Радио Си.
1: Реклама. Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа!
2: Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 90.

0: Маяковский, твое греческое настроение.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осень Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Половина пятого в Екатеринбурге. Прекрасной всем пятницы в компании «Радио Си». И пусть завершение рабочей недели тоже будет легким. Imagine Dragons, далее «Believer». Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. В Кирове нанесен ракетный удар по одному из предприятий. 6 человек погибли, 26 пострадали, сообщил губернатор Александр Соколов. Он выразил соболезнования родным погибших и пообещал семьям всю необходимую помощь. Пентагон признал Уральский федеральный университет угрозой нацбезопасности США. В список внесены также другие университеты и исследовательские центры из России, а также из Китая и Ирана. В США вводится запрет на сотрудничество с организациями из списка и выделение им грантов. По всему Уралу из-за жары ввели ограничения на движение большегрузов по дорогам. Ограничения действуют в Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Башкортостане. Искусственный интеллект обойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году. Такой прогноз дал Илон Маск. По его словам, через 5 лет ИИ сможет справляться с большинством задач лучше людей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО «СЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Си» ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В субботу нам пообещали переменную облачность, днем кратковременный дождь, возможно гроза, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 32 тепла.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: 16:47 в Екатеринбурге. С удовольствием встречаем летний вечер пятницы в компании «Радио Си». Там, где музыка прежде всего, уже вот-вот. Наша золотая коллекция. Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love, Amobi, Why Does My Heart Feel So Bad. И в самом начале, через минуту, Pet Shop Boys, Rent на «Радио Си».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
5: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Эдвард Майя, Вика Жигулина, «Золотая коллекция», «Радио Си», 16:58 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, я прощаюсь до следующей недели и оставляю вас в теплой компании Романа Калашникова. Впереди на «Радио Си» новости и музыка, понятная без слов, уже вот-вот Ванесса Мэй, «Контрадансом» на «Радио Си».

0: 17.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. В день города в центре Екатеринбурга, а также в Академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. В Екатеринбурге пешеход погиб в ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и пытается перебежать пустую встречную полосу. В этот момент его сбивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте. Байкера с травмами доставили в больницу. Авария произошла в пятницу на улице Крауля. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводы смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 19, днем до плюс 32.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
4: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
4: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
4: А хорошие вечера хочется запомнить.
5: Адреса на сайте «златопечка.ру».
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
0: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со

0: прекрасного пятничного и, что немаловажно, летнего вечера в компании Radio C. С нами только что Оливия Адамс, Fool Me Once. Дальше еще больше великолепной музыки, например, через минуту Агата Кристи, «Как на войне». Меня зовут Роман Калашников, всем большой пятничный привет.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
3: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активной и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: В городе пробок на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу скопление машин на космонавтов от старых большевиков до бакинских комиссаров. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. ЕКАТ от 19 километра до Высоцкого. Отмечу Блюхера, проезжую от Сахалинской до Норильской улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, космонавтов из центра.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Юрзуков пропал 22 июля в районе базы отдыха «Ровесник». По словам волонтеров, тело обнаружили на берегу реки, пишет Е1. Аномальная жара до 38 градусов ожидается в Свердловской области в ближайшие дни. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Гражданам советуется носить на солнце головные уборы и одежду из натуральных тканей и пить больше воды. Россия заняла 10-е место по приросту долларовых миллионеров. В прошлом году их стало больше на 22 тысячи. Абсолютный лидер по ним США, а там стало на 441 тысячу богачей больше. Елена Пипия, Радио Си.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность. Днем кратковременный дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 30-32.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, времена теперь такие, что ипотека слишком дорогая. Скажите, как можно увеличить площадь квартиры без существенных затрат?

0: отряд.
1: Ну, если ваша квартира небольшая и находится в центральных районах, мы можем сыграть на двух факторах. Первое – это разница в стоимости квадратного метра в квартирах с разным количеством комнат. Второе – это разница в стоимости в зависимости от ценового пояса. Но, предположим, у вас однокомнатная или маленькая двушка в районе цирка. Ребенок родился, да еще и бабушку пришлось себе взять. Тесно? Помогаем вам продать эту квартирку и одновременно подбираем и приобретаем для вас квартиру подальше, но и побольше.
0: Александр, а можете привести конкретный пример?
1: Ну, вот сравнительно недавно мы продали однокомнатную квартиру на Большакова, Московская. В хорошем состоянии и взамен приобрели трехкомнатную с лоджией на первом этаже в районе Вторчермет. Эта сделка прошла без каких-либо доплат со стороны клиента. Заплатить пришлось лишь за услуги. Но в некоторых случаях удается совершать подобные обмены без затрат для клиента. И важно помнить о том, что квадратный метр в однокомнатной дороже примерно на 16% квадрата в двушке, а квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплат или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22 22 181 Екатеринбург.
0: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал».

0: Красивая, обволакивающая, задумчивая песня от Hi-Fi «Глупые люди» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, отличного всем нам пятничного вечера. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Риана, чуть раньше Джо Кокер, My Father Son, а начнем с Патрисии Касс, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама.
2: Six,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5% 109,99 за 300 граммов. Батончик Пикник Биг. 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
5: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Норильская. От фронтовых бригад до проезжей. Пробка на Космонавтов. От старых большевиков до бакинских комиссаров. Шевская стоит от Совхозной до проспекта Космонавтов. Плотно на машинной Луганской Кольцовском тракте. От Фурманова до Переходного переулка. И отмечу самые загруженные магистрали. Это Ленина к Визу и Космонавтов из центра.
6: Реклама.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
8: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
7: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
8: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На Радио 7 мы послушали Риану «Diamonds» в золотой коллекции часа. Красивый медляк Элтона Джона «Believe» на старте через 7 минут, но перед этим музыка, понятная без слов. «Кенни Джи», «Malibu Dreams» на Радио 7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 31.07.2026 года.
12: Сегодня в Кировском сыр российский «Казмак» 159.99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99.99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
14: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Россельхознадзор сообщила о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении. В это же время представители республики заявили, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки «Синара» и «Убрир» и «Медкомбанк» с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». Владельца майнинговой фермы из Рижа приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Для работы оборудования была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов рублей. Но исковые требования РЖД составили 5,5 миллионов. В Свердловской области на сегодня более 400 человек эвакуировали из зон паводка, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется. За сутки вода ушла с территории 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует 5 пунктов временного размещения в Ирбите и Ирбитском округе, Камышлове, Серовском округе. На ликвидации последствий паводка работает почти 550 человек и 160 единиц техники, пишет «Коммерсант». Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку. 21-летний житель Череповца Даниил приехал на отдых в Турцию с друзьями. Во время экскурсии на байдарках услышал крики и не сразу заметил в воде девочку, которую уже накрыло волной. В реку она упала с берега, где в этот момент находилась с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около 10 минут и уже успела нахлебаться. Девочке около 3-4 лет. Даниил добавил, что после случившегося отец ребенка просто долго кричал на жену. За спасение девочки Данила никто не поблагодарил, пишет газета «Ру». Доллар 78.40, евро 89.44.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик-Тимбург» ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра, субботу, обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, гроза, ветер неустойчивый, слабый. Ночью ожидается до плюс 19, а днем плюс 30-32. Примерно так же, как и сегодня.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: В этот жаркий пятничный вечер с нами на радио Си Элтон Джон, «Белив», музыка, которую мы любим. К хитам мы скоро вернемся, пока слово нашему автообозревателю. На радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете «Радио Си», дальше немного рока, включаем «Танцы минус». Иду буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотив.ру.
6: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
8: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
13: 0+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Норильское от фронтовых бригад до проезжей. Здесь скорость потока всего 3 км в час. Стоят машинная Луганская, Кольцовский тракт от Фурманова до Яблоневой. Космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. Белинского, Щербакова от Фрунзе до Павлодарской улицы. Восточная Фурманова от Декабристов до 8 марта. По магистралям самые загруженная это космонавтов из центра, восточная к ЦПКО, и Белинского в обе стороны.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: На Радио Си золотые хиты. Только что Тедди Свимс, мистер Know It All, что можно перевести как мистер Всезнайка. Меня зовут Роман Калашников, я хоть и не мистер Всезнайка, но знаю, что слушаем дальше. У нас через минуту Сэнди Ли, Paradise на Радио Си.
1: Реклама. Автовед.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженая. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: итальянский артист Эрос Рамазотти, ну или как его в Италии называют Рамазотти. Надеюсь, удалось воспроизвести итальянский акцент. Дальше у нас Ванатека Энели «Back to Me». Это через 3 минуты, а сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда узколистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний, вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцитат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: «Один взгляд назад». Константин Никольский, только что на Радио Си. Думаю, что большинство из нас как раз смотрит строго вперед. Впереди у нас выходные прямо по курсу, ну и они будут очень жаркими и по-настоящему летними. Знаю, что у многих есть планы. Пожелаю, чтобы все планы на отдых обязательно осуществились. Дальше Гаррет Гейтс, NSYNC, «Bye-bye-bye». И начнем золотую коллекцию Радио Си с Джо Дассена.
1: Реклама.

0: Martialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. Украина 118-784-718-9584.
9: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшие пробки – это Машинная, Луганская, Кольцовский тракт от Фурманова до Яблоневой улицы. Стоят Космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. Норильская – от Фронтовых бригад до Проезжей. Восточная – Фурманова от Куйбышева до 8 марта. Пробка на Белинского, Щербакова от Щерса до Павлодарской улицы. По магистралям самые загруженные сейчас – это Космонавтов из центра, Восточная – к ЦПКО, Белинского – к Павлодарской. Ботаники.
10: Реклама.
11: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
12: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
11: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
12: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
13: Радио «Си». 103,7 FM.
14: Золотая коллекция «Радио «Си».
9: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
15: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Edgar Beats Ancient Melody на радио Си в золотой коллекции часа. Rio, дальше Shine On, а перед этим музыка, понятная без слов. Послушаем маэстро Роберта Майлза Princess of Light на радио Си в инструментальной музыке.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
6: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Син на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си.
1: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. Москва готова рассматривать инициативы Вашингтона по украинскому урегулированию, однако они должны быть взаимоприемлемыми, добавил Песков. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего в Каменске-Уральском во время прогулки на сапах. Александр Юрзуков сплавлялся на сап-бордах вместе с семьей, женой и двумя детьми. И 22 июля в районе Малая Кадинка 5 сапов перевернулись. На одном из них находилась семья Юрзуковых. Все, кроме отца, были в спасательных жилетах. Туристов унесло течением, но женщину и детей вынесло на берег. Им помогли очевидцы. Глава семейства утонул. Информацию о трагедии подтвердили в отряде «Лиза Алерт». По словам волонтеров, тело мужчины обнаружили на берегу реки, пишет Е1. В Нижнем Тагиле задержали хулиганов, которые вечером неслись на старом «Мерседесе» и на полном ходу вели огонь из пистолета. Из оружия они целились и в прохожих. Задержанными оказались 21-летние местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», сообщили в тагильской полиции. Екатеринбургский медиа-футбольный клуб «Синдикат» впервые в своей истории сыграет в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное знамя Синдикат». Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская застава Кристалл». Клуб «Синдикат» основан в 2024 году. В составе медиа-футбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, а также блогеры, стримеры и другие медийные личности, пишет «Коммерсант». В России стартовали съемки новой комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным. В центре сюжета бывший чемпион по боксу Евгений, чья жизнь после поражения на Олимпиаде пошла под откос. Лишившись спортивной карьеры, семьи, работы, он начинает видеть волка из мультика «Жил-был пес». Волк становится воплощением внутреннего голоса героя. Именно волк подталкивает боксера к авантюре – инсценировать похищение дочери бывшего начальника, чтобы героически ее спасти и вернуть себе прежнюю жизнь. Тщательно продуманный план выходит из-под контроля. Дело в том, что 8-летняя девочка оказывается гораздо сообразительнее своего похитителя. Съемки займут несколько месяцев. Премьера должна состояться в конце 2027 года. Доллар 78.40, евро 89.44.
0: Давайте узнаем, что завтра в субботу ждать нам от погоды. Синоптики обещают переменную облачность, днем кратковременный дождь и даже гроза. Ночью до плюс 19, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Кому-то в финале рабочей недели повезет, он выиграет классный приз. Это подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора 16+». Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. На радиосе играем в «Третий звонок». Наш номер 235-103-7. Набирайте.
2: Реклама.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31.07.2026 года.
11: Лето знает, что нам нужно.
12: Распродажа.
11: Скажем дружно.
13: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
14: Три квартиры на этаже?
15: Три квартиры на этаже.
14: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
16: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
17: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
19: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Крупнейшее скопление машин на Луганской, Кольцовском тракте, машинной от Фурманова до Яблоневой. А Норильская улица стоит от фронтовых бригад до проезжей, космонавтов от совхозной до Бакинских комиссаров. А здесь скорость потока 2 км в час. А Белинского, Щербакова стоят от Фучика до Лыжников, дублер Сибирского тракта от остановки «Союз» до ЕКАДа. По магистралям самые загруженные сейчас самое загруженное – это космонавтов из центра. Здесь 8 баллов и пробка нестандартная. На 4 балла больше, чем обычно бывает в это время.
21: Радио Си. 103,7 FM.

0: Давайте в этот прекрасный летний и даже чуточку жаркий вечер пятницы вручим приз. Осталось только посчитать до трех. Играем в третий звонок на Радио Си.
1: Добрый, здравствуйте. Ильдар меня зовут.
0: Ильдар, вы номер один.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Не ожидали, что трубку возьму. Там отчетливо таким мужским, правда, голосом было слышно. О!
2: Мы уже звоним вам на пару.
0: Понятно. Как пятницу проводите? Расскажите.
2: Активно. На реку ездили.
0: А, как классно. Погода прям позволяет. Вы номер два. Давайте привет передавать.
2: Привет моему любимому городу Каменск-Уральский, маме и всем близким.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У вас такая интонация, как будто бы вы что-то знаете или о чем-то догадываетесь.
3: Да, мы о чем-то догадываетесь. Наверное, мы третьи.
0: А мы это
3: кто? Наконец-то. А мы с мужем с двух телефонов пытаемся дозвониться.
0: Понятно. Хороший тандем у вас получается. А как зовут вас?
3: Меня зовут Оля, а муж мой Дима рядышком сидит.
0: Оля и Дима, класс. Вы сегодня получаете приз от Радио Си. Это подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от издательства «Бомбора». Я вас поздравляю. Вы оба молодцы.
3: Это просто отлично. Всему Екатеринбургу, всем, кто меня узнал или не узнал, всем, а особенно любимому мужу, который сидит рядом, дочка, которая плавает уже в бассейне в этот прекрасный пятничный вечер, всем теплый, солнечный, жаркий привет.
0: Далее на правах рекламы. В книге вас ждет подробная биография художника с фотографиями из его личного архива, фамилиями, документами, а также множеством репродукций его работ для читателей старше 16 лет. В понедельник на Радио Си также будем играть в третий звонок, ну а дальше с нами Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero на Радио Си.
4: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
8: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Си на 103.7 FM. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем «Фейлис и Дайдо», чуть раньше «Army of Lovers», «Obsession». А начнем нашу музыкальную подборку со «Стиви Уандера» на Радио Си. Давайте только посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Луганская, Кольцовский тракт, Машинная от Фурманова до Яблоневой улицы. Космонавтов стоит от Совхозной до Бакинских комиссаров. Бакинских комиссаров от Ярославской улицы до Космонавтов. Дублер Сибтракта от остановки Союз до ЕКАДа. И плотно на Норильской от ЖД переезда до проезжей улицы. Самые загруженные магистрали сейчас это Космонавтов из центра Белинского к Ботанике. Причем обе пробки не сказать, чтобы стандартная.
1: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
1: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

Пейдлес и Дайдо «One Step Too Far» на Radio C в финале золотой коллекции часа. У нас на старте Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, этот хит буквально через 7 минут, а пока «Цыганские короли», Gypsy Kings на Radio C, инструментальная музыка.

0: Люксембурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в Академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар 78.40, евро 89.44.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 17-19, днем будет плюс 30-32. Примерно так же в Первоуральске, Новоуральске и Нижнем Тагиле. Чуть-чуть посвежее в Краснотуринске, днем до плюс 28.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
4: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
4: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
4: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
5: Адреса на сайте «златопечка.ру».
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Кид Ларой и музыкант, который недавно выступил в перерыве чемпионата мира по футболу, Джастин Бибер. Stay только что на Радио Си. К музыке скоро вернемся. Пока слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Вы слушаете Радио Си. Дальше пронзительная песня Юлии Савичевой «Прости за любовь».
1: Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Спасибо, что этот летний пятничный вечер проводите под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. У нас только что Милен Фармер, а дальше с нами Саваш, Don't Cry Tonight на Радио Си.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном. С картой Магнит Плюс получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 103.7 FM. Радио Си.

сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза. Не делайте резких движений. Ракен. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы, если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы, могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы, совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы, вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы, не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, но вот как мириться – это уже вопрос. Козероги, повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи, незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер, но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется.

0: не забуду тебя никогда. Такой эмоциональный, с надрывом хит. Владимир Кузьмин, только что на Радио Си. Дальше «Золотая коллекция», настоящий музыкальный деликатес. И для вас Кристиан Леонтью, раньше Ричард Маркс. А начинаем с блюсисти Magic Symphony на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Кристиан Леонтью на радио Си в золотой коллекции часа. Далее слушаем песню, которая в начале 2000-х, мне кажется, постоянно звучала на танцполах. In Your Eyes, такая драйвовая вещь Кайли Миног. Но пока музыка понятная без слов. Для вас Ричард Клайдерман на радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу. Обещают синоптики переменную облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 19, днем плюс 30-32. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: вместе с вами Радио Си. Прекрасная музыка в этот замечательный по-настоящему летний вечер пятницы. Только что Наутилус, «Одинокая птица». Дальше музыкальный нон-стоп. Слушаем Джерри Холливелл. Перед этим Глория Гейнер, «I Will Survive». И через минуту на Радио Си Калео. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.
3: Father, tell me

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Шинея Твейн, также хит 99-го года «Summer Sun, Texas». А начнем с Криса Нормана, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» на Радио Си.

0: Ка-чинг!
1: Ставим точку в финале золотой коллекции «Радио Си». Шинайд Уэйн, «Качин» только что. Через 3 минуты начинается романтический вечер. Будем на романтику вас настраивать. Начнем с Криса Ри, а сейчас музыка, понятная без слов. «Friendships» Паскаль Летоблон на «Радио Си». Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу. Обещают синоптики на 25 июня переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 19, днем плюс 30-32.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Думаю, что кусочки льда в ближайшие выходные нам очень пригодятся, чтобы охладиться. Синоптики, если что, завтра, напомню, обещают нам аж до плюс 32. Агутин и Пресняков только что в романтическом вечере «Радио Си». Хёц слушаем через полторы минуты, пока же гороскоп. Анна Романова на «Радио Си».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ситуация этого дня потребует конструктивного и трезвого мышления, что не всегда будет просто. День эмоциональный и даже горячий. Тельцы, вам могут отказать в просьбе или в помощи, день неудачен для совместных дел. Близнецы, вы можете попасть в сложную или рискованную ситуацию. Поможет здравое размышление и пауза, не делайте резких движений. Раки. День будет наполнен земными, материальными делами и проблемами. Вам будет приятно заняться домом, близкими и самим собой. Львы. Если вдруг вам покажется, что вы получили знак свыше, не игнорируйте его. Скорее всего, это действительно что-то важное для вас. Девы. Могут осуществиться некоторые ваши желания, так же, как могут сбыться некоторые ваши предсказания. Интересный день. Весы. Совместные дела лучше перенести на другой день, особенно если вашими партнерами в деле должны стать близкие родственники. Скорпионы. Вы можете рассчитывать на успех в делах, только если примете общие правила игры. В чем-то придется подчиниться другим. Стрельцы. Не стоит раздувать домашний или любой другой конфликт. Поссориться будет просто, а вот как мириться – это уже вопрос. Козероги. Повышена вероятность отказов, отклонения запросов и отмены записи. Не стоит рассчитывать на то, что все ваши планы будут осуществлены. Водолеи. Незавершенные дела помешают вам наслаждаться жизнью. Придется подчищать хвосты и наговариваться об отсрочках. Рыбы. Важные дела и разговоры можно отложить на вечер. Но имейте в виду, сделать это все равно придется, даже если вам очень не хочется. We'll be right back.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 19, днем плюс 30-32.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Вы слушаете «Радио Си», там, где музыка прежде всего. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до воскресенья, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, нас ждет очень красивая мелодия «Силуэт». Включаем американского саксофониста Кенни Джи на «Радио Си».

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда узколистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцитат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Престижная архитектурная премия «При Версай» представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на седьмом месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На шестой строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на пятой музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. Четвертое место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. Третье место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
5: Здравствуйте! Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер

0: работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. Заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Ельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии «При Версай». Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе «The Henderson». В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Нобу Уан Заабиль. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
0: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Престижная архитектурная премия «При Версай» представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на седьмом месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На шестой строчке монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на пятой музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. Четвертое место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. Третье место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологии в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
5: Здравствуйте! Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено с 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. Заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, Тайфун, они ошибочно полагали, что для идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью, между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии «При Версай». Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе «The Henderson». В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Нобу Уан Заабиль. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан «Монти» в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится «Мсье Диор» в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новость из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний, вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линолилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке – монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й – музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
5: Здравствуйте! Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пуль, iPhone, они ошибочно полагали, что для идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг другу с ювелирной точностью. Между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии «При Версай». Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе «The Henderson». В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Нобу Уан Заабиль. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лаванда – одно из самых узнаваемых и коммерчески успешных растений в истории. Еще в Древнем Египте лаванду использовали в процессе мумификации. Археологи находили остатки мази на ее основе, которые частично сохранили аромат спустя 3000 лет. Сегодня лаванда. Первичным ареалом лаванды считаются регионы Средиземноморья, Канарские острова, Северная и Восточная Африка, а также Индия. Слово «лаванда» происходит от латинского глагола «lavare», что значит «мыть». В Древнем Риме лаванду обязательно добавляли в воду для купания и стирки из-за ее освежающих и антисептических свойств. Род лавандулы относится к семейству яснотковых или губоцветных и включает около 47 основных видов. А вот сортов лаванды гораздо больше. Из-за активной селекции в мире зарегистрировано более 400 искусственно выведенных сортов и гибридов. Главный промышленный вид лаванды – это лаванда ускалистная, она же английская или настоящая. Это самый морозостойкий вид, дающий эфирное масло наивысшего качества. Кстати, вопреки стереотипам, Прованс во Франции вовсе не лидер производства лавандового масла. Мировым лидером в этой области сейчас является Болгария. Лаванда – это многолетний, вечно зеленый полукустарник. В дикой природе при правильном уходе в саду куст может жить до 30 лет. Корни лаванды могут уходить вглубь почвы на 4 метра. Это помогает лаванде выживать в сильную засуху. Также у лаванды есть крошечные ветвистые волоски на листьях, которые придают им характерный серебристый оттенок. Волоски защищают ткани листьев от палящего солнца и снижают испарение влаги. Лавандовое эфирное масло содержит более 300 органических соединений. Главные компоненты, отвечающие за аромат и расслабляющий эффект лаванды, это линалоол и линалилоцетат. Чтобы получить 1 литр чистого эфирного масла, требуется переработать от 100 до 150 килограммов свежих соцветий лаванды. Это не так, чтобы много по парфюмерным меркам, поэтому качественное масло лаванды вполне доступно по цене. И что на первом месте? В викторианской Англии лаванда была официальным символом королевской чистоты. Королева Виктория требовала, чтобы все полы в замке мыли исключительно с добавлением лавандовой воды. Также лавандой перекладывали все постельное белье, скатерти и даже гобелены и ковры. Так что вы точно знаете, чем пахло дома у одной из самых могущественных в мире королев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1790 года было впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Событие произошло во Франции, вблизи гасконского городка Барбатан. В половине 10 вечера местные жители увидели в небе яркий огненный шар. Он падал 50 секунд, а потом прогремел мощный взрыв, и на окрестные деревни посыпались камни. Они падали в болото, в леса и на некоторые фермы, но не причинили большого ущерба ни людям, ни постройкам. Мэр города составил официальное донесение, которое подписали 300 свидетелей, и отправил в Парижскую академию наук. Но ученые не поверили в правдивость сообщения и составили трактат под названием «Об абсурдности падения камней с неба». Химик Клод Луи Бертолли и вовсе заявил, как печально, что целый муниципалитет заносит в протокол народные сказки. Однако 13 лет спустя, в 1803-м, метеоритный дождь выпал в городке Легаль в 160 километрах от Парижа. Сотни очевидцев собрали несколько тысяч камней общим весом 37 килограммов. И вот тогда Французская академия наук признала реальность существования небесных камней.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Престижная архитектурная премия при Версае представила список 7 самых красивых музеев мира на 2026 год. Полагаю, мало кто из нас посещал эти места, и далеко не все что-то о них знают. Итак, на 7-м месте трогательный музей, исчезнувший Штетл в Литве. Его крыши изящно повторяют силуэт старинного еврейского местечка. На 6-й строчке – монументальный центр исламской цивилизации в Ташкенте, а на 5-й – музей медали почета в Техасе. Это огромный монолитный блок из алюминия, который буквально парит в воздухе на высоте 12 метров. 4-е место занял японский музей нарративов в Токио, укутанный в вертикальные сады. 3-е место – концептуальный музей ароматов в Гуанчжоу. Серебро досталось футуристическому музею науки и технологий в Шэньчжэне. Ну а победителем этого года стал роскошный национальный музей Зайда в Абу-Даби, построенный в виде взлетающих крыльев сокола. Авторы рейтинга подчеркивают, эти пространства не просто стены для экспонатов, а самостоятельные произведения искусства. Кстати, в следующий раз расскажу про самые красивые рестораны.
5: Здравствуйте! Центробанк снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора, но он дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. В день города в центре Екатеринбурга, а также в академическом районе ограничат езду на электросамокатах. С таким предложением мэрия обратилась к кикшеринговым компаниям. Движение будет ограничено. С 0 часов 1 августа до 5 утра 2 в границах улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного. С 8 утра 1 августа до 0 часов 3 августа на улице Архангела Михаила. Подробно об ограничениях пишут агентство «Новый день». Оно напоминает, что в день города в Екатеринбурге также ограничат розничную продажу алкоголя. Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, Moon, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро, число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июля 1911 года в Перу был открыт город инков Мачу-Пикчу. Исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем в экспедиции в Андах искал остатки древней империи индейцев. Однажды он увидел мальчика со старинным кувшином в руках. Тот рассказал, что нашел его на руинах в горах и показал ученому дорогу. Найденный город Бингем назвал Мачу-Пикчу, что в переводе «старая гора». Книга ученого «Потерянный город инков» стала бестселлером и вызвала огромный интерес и к истории инков, и к Перу. Считается, что Мачу-Пикчу был построен в 15 веке. Он стоит на высоте почти в 2500 метров среди горных вершин и густых зарослей, что и спасло его от разрушения. Испанские конкистадоры туда просто не добрались. А вот почему инки покинули город, неизвестно. Город построен без цемента и известкового раствора. Камни резали и подгоняли друг к другу с ювелирной точностью. Между блоками невозможно просунуть даже лезвие ножа. Мачу-Пикчу состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и в перечне 7 новых чудес света. Бывалые туристы говорят, что добраться до него из России сложно, но можно. И это того стоит.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Самые красивые рестораны мира по версии престижной архитектурной премии при Версай. Большинство из них находятся в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе The Henderson. В рейтинге всего 16 роскошных ресторанов, но вот 3 из них, которые я занесла в свой список желаний. Дубайский Nobu Wan Zaabil. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Кштаде. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а ценителям высокой моды понравится Мсье Диор в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде тысяч лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.